Imagine that. Шаг за шагом, только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза, любовь поработение. Сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шанс, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть и инкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лай.

Да ты большой больней, стоит зачитать с американцем, ты заплатишь в углу, что я тебя лучше, с концом мяской даблю. Говорит, что ты хип-хопе номер один, но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки нет. По словам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы с каждого. Сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.